0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: Радиомузыка. 106.4 FM.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Радіомузика 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Трагический инцидент на северной границе. В результате атаки беспилотника пал 23-летний старший сержант Ноам Гамбургер из Атлита, служивший в 9-м батальоне 401-й бронетанковой бригады. Удар боевого дрона пришелся на наблюдательный пост сил Цаля, расположенный на израильской стороне границы. В этом инциденте еще двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Для обеспечения безопасной эвакуации раненых вертолетами в больницу Рамбам истребители военно-воздушных сил нанесли массированные ответные удары по позициям боевиков Хизбаллы в Южном Ливане. Солдату светлая память. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху сделал заявление. Далее цитирую. «Моя жена и я выражаем искренние соболезнования семье бойца сержанта Ноама Гамбургера, погибшего недалеко от северной границы. Ноам из поселения Атлит храбро сражался, чтобы защитить наше поселение и граждан от террористической группировки Хизбалла. От имени всех граждан Израиля мы обнимаем семью и близких Ноама и желаем скорейшего и полного выздоровления его товарищам, раненым в этом тяжелом инциденте. Пусть память о нем будет благословенна», заявил премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. В районе Белого дома в Вашингтоне объявлен экстренный режим эвакуации после того, как у границ правительственного комплекса неизвестный открыл огонь. Инцидент произошел около 2:00 ночи по Иерусалиму 24 мая. В момент начала атаки президент США Дональд Трамп находился внутри своей рабочей резиденции, где вел переговоры по иранскому урегулированию. Сотрудники секретной службы оперативно эвакуировали находящихся на северной лужайке журналистов в пресс-рум, приказав им укрыться в безопасном месте. Периметр комплекса немедленно оцепили вооруженные бойцы спецподразделений и подразделения Национальной гвардии. Несколько часов правоохранительные органы проводили экстренное расследование на углу 17-й улицы и Пенсильвания Авеню для выяснения всех обстоятельств ЧП и нейтрализации источника угрозы. Как сообщили несколько репортеров CBS News, примерно 20 выстрелов были слышны сразу после 18:00 по восточному времени. По словам журналистов, они, по всей видимости, доносились со стороны комплекса Белого дома. Затем же сотрудники секретной службы США проводили представителей СМИ внутрь Белого дома. Представитель секретной службы заявил в своем обращении CBS News, что ведомство осведомлено о, цитирую, сообщениях о выстрелах и работала над подтверждением этой информации сотрудниками НАМИ.

нестабильной, и в прошлом против него даже был выдан запретительный приказ. Как стало известно, утром 24 мая подозреваемый, который открыл огонь вблизи Белого дома, скончался в больнице. Также, по новым данным, в результате происшествия был ранен прохожий. Сегодня воскресенье, 24 мая, переменная облачность с небольшим понижением температуры, которая будет комфортной для этого времени года. Дневной максимум плюс 24 градуса, ночью 16 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей, радио «Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Группа «Типикс» появилась в 1988 году в Сдероте. Ее основатель и фронтмен Коби Оз. Даже название звучит с легкой самоиронией. И в этом весь стиль коллектива. Сочетание юмора, социальной сатиры и восточных ритмов. Группа возникла на периферии, вдали от Тель-Авивского культурного центра. Их музыка объединила поп, рок и ближневосточные мотивы. В текстах – повседневность, социальные противоречия, ирония по отношению к самим себе и к обществу. В 90-е годы «Типикс» стали заметным голосом израильской периферии. Место, где смешиваются культуры, языки и акценты. В 2007 году группа представляла Израиль на Евровидении с песней «Push the Button». Композиция была сатирической и вызвала широкий общественный резонанс. «Типикс» показали, что израильская поп-музыка может быть не только развлекательной, но и рефлексирующей. Их творчество – это музыкальный портрет общества, где юмор становится способом говорить о сложном. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: In periferia fa molto caldo. Mamma

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Трагический инцидент на северной границе. В результате атаки беспилотника пал 23-летний старший сержант Ноам Гамбургер из Атлита, служивший в 9-м батальоне 401-й бронетанковой бригады. Удар боевого дрона пришелся на наблюдательный пост сил Цаля, расположенный на израильской стороне границы. В этом инциденте еще двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Для обеспечения безопасной эвакуации раненых вертолетами в больницу Рамбам истребители военно-воздушных сил нанесли массированные ответные удары по позициям боевиков Хизбаллы в Южном Ливане. Солдату светлая память. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху сделал заявление. Далее цитирую. «Моя жена и я выражаем искренние соболезнования семье бойца сержанта Ноама Гамбургера, погибшего недалеко от северной границы. Ноам из поселения Атлит храбро сражался, чтобы защитить наше поселение и граждан от террористической группировки Хизбалла. От имени всех граждан Израиля мы обнимаем семью и близких Ноама и желаем скорейшего и полного выздоровления его товарищам, раненым в этом тяжелом инциденте. Пусть память о нем будет благословенна», заявил премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. В районе Белого дома в Вашингтоне объявлен экстренный режим эвакуации после того, как у границ правительственного комплекса неизвестный открыл огонь. Инцидент произошел около 2:00 ночи по Иерусалиму 24 мая. В момент начала атаки президент США Дональд Трамп находился внутри своей рабочей резиденции, где вел переговоры по иранскому урегулированию. Сотрудники секретной службы оперативно эвакуировали находящихся на северной лужайке журналистов в пресс-рум, приказав им укрыться в безопасном месте. Периметр комплекса немедленно оцепили вооруженные бойцы спецподразделений и подразделения Национальной гвардии. Несколько часов правоохранительные органы проводили экстренное расследование на углу 17-й улицы и Пенсильвания Авеню для выяснения всех обстоятельств ЧП и нейтрализации источника угрозы. Как сообщили несколько репортеров CBS News, примерно 20 выстрелов были слышны сразу после 18:00 по восточному времени. По словам журналистов, они, по всей видимости, доносились со стороны комплекса Белого дома. Затем же сотрудники секретной службы США проводили представителей СМИ внутрь Белого дома. Представитель секретной службы заявил в своем обращении CBS News, что ведомство осведомлено о, цитирую, сообщениях о выстрелах и работала над подтверждением этой информации сотрудниками на месте. Согласно сообщениям агентства Reuters, вооруженный подозреваемый приблизился к одному из КПП вблизи Белого дома и открыл огонь. Нападавший был оперативно нейтрализован ответным огнем сил безопасности на месте происшествия. Получившего ранение стрелка под усиленной охраной доставили в ближайшую столичную больницу для оказания медицинской помощи. Позже подозреваемый был опознан как человек, известный как психически не

стабильной, и в прошлом против него даже был выдан запретительный приказ. Как стало известно, утром 24 мая подозреваемый, который открыл огонь вблизи Белого дома, скончался в больнице.

Израильская служба новостей, радио «Музыка», 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Сигалит Ландау – одна из самых заметных фигур современного израильского искусства на международной сцене. Она родилась в Иерусалиме в 1969 году и работает в разных жанрах. Видео, арт, инсталляция, скульптура. Но ее имя прежде всего связано с Мертвым морем. Ландау превращает природную среду в художественный инструмент. Она погружает в воду платья, музыкальные инструменты, металлические конструкции и оставляет их на месяцы. Постепенно соль покрывает их плотным кристаллическим слоем. Предметы меняют форму, текстуру и смысл. Они становятся чем-то между памятью и артефактом. В ее работах нет прямых деклараций, но присутствуют темы личной и коллективной памяти, границы, уязвимости и времени. «Мертвое море» в ее проектах не фон, а соавтор. В 2011 году Сигалит Ландау представляла Израиль на Венецианской биеннале, одном из главных мировых художественных форумов. Ее искусство работает через материал и тишину. Ландау сумела сделать географию страны частью языка современного искусства, без лозунгов, но с узнаваемостью.

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В последние часы военно-воздушные силы Израиля успешно перехватили две подозрительные воздушные цели, запущенные с территории Ливана, после серии тревог, прозвучавших на севере страны. По заявлению официального представителя ЦАЛЯ, параллельно было зафиксировано несколько падений беспилотников в районе ливанской границы. Добавлю, что нынешняя эскалация и массированная атака пришлась на праздничные дни Шавуота и Шаббат, когда сигналы воздушной тревоги в приграничных населенных пунктах активировались 14 раз. На данный же момент военные продолжают оценивать ситуацию на северных рубежах, а подразделения противовоздушной обороны находятся в состоянии максимальной готовности для отражения дальнейших угроз с воздуха. Признаки возобновления войны усиливаются. Иран к этому времени закрывает воздушное пространство на западе страны до утра понедельника. По сообщениям делегации Катара и Пакистана, немедленно покинули Иран, несмотря на первоначальное намерение остаться там до сегодняшнего дня воскресенья. Иранские СМИ сообщают, что армия Ирана перешла в высшую степень боевой готовности. Президент США Дональд Трамп оценивает шансы между подписанием соглашения с Ираном и возобновлением военных ударов как 50 на 50. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме и личный телефонный разговор с президентом. Трамп заявил, что примет окончательное решение уже в ближайшие часы после встречи с ключевыми советниками Джаредом Кушнером и Стивом Уиткофом, а также вице-президентом Джей Ди Венсом. Добавлю, что на накануне глава государства провел экстренное совещание с руководством оборонного ведомства и ЦРУ, на котором обсуждались потенциальные цели для воздушных атак на случай срыва переговоров. На фоне обострения Трамп скорректировал свой график и остался в Вашингтоне. Общая служба безопасности «Шабак» подключилась к расследованию обстоятельств гибели мужчины и женщины, которые без признаков жизни были обнаружены накануне в автомобиле на окраине Мошава Мишмар-Аялон в центре страны. Погибшим было около 40 лет, у них остался 17-летний сын. Правоохранительные органы пересмотрели первоначальную версию о возможном бытовом конфликте после того, как родственники пары категорически отвергли этот сценарий. Суд уже наложил жесткий запрет на публикацию любых подробностей расследования этого инцидента. Напомню, что по результатам оперативного совещания командования тыла действующие оборонные директивы для гражданского населения оставлены без изменений. Текущие инструкции по безопасности и ограничениям остаются в силе до вторника 26 мая до 20.00. Представители ведомства подчеркивают, что мониторинг ситуации и оценка угроз проводятся в непрерывном режиме. В случае любых оперативных изменений в политике защиты населения, новые распоряжения будут незамедлительно доведены до граждан. Военный призывает жителей строго следовать указаниям командования тыла и доверять только официальной информации из официальных источников и каналов оповещения. Полиция Израиля обратилась к общественности с экстренной просьбой о помощи в розыске 74-летнего Владислава Селиванова, жителя Кирьят-Яма. В последний раз мужчину видели 22 мая на улице Агана, после чего его следы затерялись. Приметы пропавшего: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, кожа светлая, глаза карие, волосы седые с короткой стрижкой. Правоохранительные органы призывают всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Владислава Селиванова, срочно связаться по телефону 100.

или же обратиться в дежурную часть Кирьят-Яма, номер 04-846-44-44. Сегодня воскресенье, 24 мая, переменная облачность.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Для большинства израильтян арбуз без косточек давно стал чем-то совершенно привычным. Но во многих странах их сложно найти на прилавках супермаркетов. Это настоящий деликатес. А ведь во второй половине 20 века израильские агрономы и селекционеры активно работали над созданием новых сортов овощей и фруктов, лучше приспособленных к жаркому климату и современному сельскому хозяйству. Одной из самых известных разработок стал именно арбуз без косточек. Вопреки распространенному мнению, речь идет не о генной инженерии. Такие сорта были получены методом селекции, путем скрещивания разных видов арбуза. В результате появились плоды с мягкими светлыми семенами вместо привычных твердых косточек. Для покупателей это оказалось удобнее, а для производителей выгоднее с коммерческой точки зрения. Эта история хорошо отражает развитие всего израильского сельского хозяйства. Постоянный поиск новых, более удачных решений, соответствующих местным нуждам, потребностям и климату. И правда, кто откажется от четвертинки сладкого, прохладного арбуза с кусочками брынзы в жаркий полдень? Да еще и без косточек. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

мам. А ведь это я тогда разбила эту голубую вазу. А ты сказала, ну и что, на счастье. А помнишь, как ты боялась, когда я уезжала? Но у меня ведь получилось. Получилось, мам. А еще ты говорила, что птицы умеют разговаривать. И что у меня есть ангел-хранитель. Но я ведь тогда не знала, мам, что мой ангел-хранитель.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4.

104 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В последние часы военно-воздушные силы Израиля успешно перехватили две подозрительные воздушные цели, запущенные с территории Ливана, после серии тревог, прозвучавших на севере страны. По заявлению официального представителя ЦАЛЯ, параллельно было зафиксировано несколько падений беспилотников в районе ливанской границы. Добавлю, что нынешняя эскалация и массированная атака пришлась на праздничные дни Шавуота и Шаббат, когда сигналы воздушной тревоги в приграничных населенных пунктах активировались 14 раз. На данный же момент военные продолжают оценивать ситуацию на северных рубежах, а подразделения противовоздушной обороны находятся в состоянии максимальной готовности для отражения дальнейших угроз с воздуха. Признаки возобновления войны усиливаются. Иран к этому времени закрывает воздушное пространство на западе страны до утра понедельника. По сообщениям делегации Катара и Пакистана, немедленно покинули Иран, несмотря на первоначальное намерение остаться там до сегодняшнего дня воскресенья. Иранские СМИ сообщают, что армия Ирана перешла в высшую степень боевой готовности. Президент США Дональд Трамп оценивает шансы между подписанием соглашения с Ираном и возобновлением военных ударов как 50 на 50. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме и личный телефонный разговор с президентом. Трамп заявил, что примет окончательное решение уже в ближайшие часы после встречи с ключевыми советниками Джаредом Кушнером и Стивом Уиткофом, а также вице-президентом Джей Ди Венсом. Добавлю, что на накануне глава государства провел экстренное совещание с руководством оборонного ведомства и ЦРУ, на котором обсуждались потенциальные цели для воздушных атак на случай срыва переговоров. На фоне обострения Трамп скорректировал свой график и остался в Вашингтоне. Общая служба безопасности «Шабак» подключилась к расследованию обстоятельств гибели мужчины и женщины, которые без признаков жизни были обнаружены накануне в автомобиле на окраине Мошава Мишмар-Аялон в центре страны. Погибшим было около 40 лет, у них остался 17-летний сын. Правоохранительные органы пересмотрели первоначальную версию о возможном бытовом конфликте после того, как родственники пары категорически отвергли этот сценарий. Суд уже наложил жесткий запрет на публикацию любых подробностей расследования этого инцидента. Напомню, что по результатам оперативного совещания командования тыла действующие оборонные директивы для гражданского населения оставлены без изменений. Текущие инструкции по безопасности и ограничениям остаются в силе до вторника 26 мая до 20:00. Представители ведомства подчеркивают, что мониторинг ситуации и оценка угроз проводятся в непрерывном режиме. В случае любых оперативных изменений в политике защиты населения новые распоряжения будут незамедлительно доведены до граждан. Военные призывают жителей строго следовать указаниям командования тыла и доверять только официальной информации из официальных источников и каналов оповещения. Полиция Израиля обратилась к общественности с экстренной просьбой о помощи в розыске 74-летнего Владислава Селиванова, жителя Кирьят-Яма. Последний раз мужчину видели 22 мая на улице Агана, после чего его следы затерялись. Приметы пропавшего: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, кожа светлая, глаза карие, волосы седые с короткой стрижкой. Правоохранительные органы призывают всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Владислава Селиванова, срочно связаться по телефону 100 или же обратиться в дежурную часть Кирьят-Яма, номер 04-846-44-44. Сегодня воскресенье, 24 мая, переменная облачность с небольшим понижением температуры. Дневной максимум плюс 24 градуса, ночью 16 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей, радиомузыка, 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

богам. А ведь это я тогда разбила эту голубую вазу. А ты сказала, ну и что, на счастье. А помнишь, как ты боялась, когда я уезжала? Но у меня ведь получилось. Получилось, мам. А еще ты говорила, что птицы умеют разговаривать. И что у меня есть ангел-хранитель. Но я ведь тогда не знала, мам, что мой ангел-хранитель.

0: есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Третьим премьер-министром Израиля был Леви Эшколь. Он родился в конце 19 века на территории Российской империи и приехал в подмандатную Палестину задолго до создания государства. С самого начала был связан с рабочим движением, входил в руководство Апоэля Цаир, а позже стал одним из ключевых деятелей партии Мапай, главной политической силы первых десятилетий Израиля. Эшколь участвовал в создании сельскохозяйственных поселений, занимался кооперативами и экономикой, тем, что тогда фактически строило страну. В первые годы независимости он занял важное место в правительстве, а затем возглавил Министерство финансов. В этот период формировались основы экономической системы Израиля. В 1963 году он сменил Давида Бен-Гуриона на посту главы правительства. Самым сложным этапом его руководства стал период перед шестидневной войной 1967 года. Страна находилась в состоянии напряжения, решения принимались в условиях давления и неопределенности. Эшколь не считался ярким оратором, говорил спокойно, иногда сбивчиво, и именно такой стиль с ним и связывают. Он скончался в 1969 году от сердечного приступа, находясь в должности премьер-министра страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В армии обороны Израиля объявлена высшая степень боевой готовности на фоне публикации в саудовских СМИ проекта соглашения между США и Ираном. Руководство в Иерусалиме выражает крайнюю тревогу, цитирую, за утекших деталей документа, который предусматривает ослабление санкций и открытие Ормузского пролива, но полностью игнорирует ядерную программу Тегерана.

и его баллистические ракеты. Израильская сторона опасается, что размораживание многомиллиардных активов позволит Ирану укрепить свои позиции без решения ключевых вопросов безопасности. Параллельно с этим военное командование ЦАЛЯ требует от политического эшелона принять незамедлительное решение по Ливану, чтобы радикально устранить затянувшуюся угрозу атак беспилотников со стороны Хизбаллы. Ситуация на северных границах нашей страны, а также на иранском направлении, достигла точки максимального напряжения. Вокруг общественной кампании в защиту бойца бригады «Нахаль», отправленного под арест за ношение шеврона с надписью «Мессия», разгорелся медийный скандал. Объединение родителей военнослужащих батальона опровергает тиражируемое в соцсетях сообщение крупных израильских журналистов о том, что демонстранты вчера вечером выкрикивали жесткие оскорбления в адрес начальника генштаба ЦАЛЯ Эйяля Замира во время протеста около его дома. Представители родительского комитета официально заявили, что собравшиеся у дома главы ЦАЛЯ активисты не имеют к ним никакого отношения, назвав обвинение спланированной ложью и попыткой заглушить протест против тюремного заключения солдата ЦАЛЯ. Родственники бойцов подчеркивают, что продолжат легальную борьбу за освобождение военнослужащего и не позволят сместить фокус внимания с проблемы преследования с помощью медийных вбросов. Добавлю, что солдат ЦАЛЯ арестован на 30 дней после того, как глава генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйяль Замир увидел у него на рукаве нашивку с надписью «Мессия». Французские власти приняли решение о немедленном запрете на въезд для министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро объяснил эту меру жестким обращением с европейскими активистами. Это была цитата. «Задержанными в ходе перехвата международной флотилии, которая пыталась прорвать морскую блокаду сектора Газа». Конец цитаты. Напомню, что Париж выразил резкий протест после публикации видеозаписи, на которой Итамар Бен-Гвир открыто насмехается над связанными иностранными гражданами. Французская сторона подчеркнула, что подобные действия государственных чиновников, сопровождающиеся многократными случаями подстрекательства, цитирую, абсолютно неприемлемы. Франция уже обратилась к руководству Европейского Союза с официальным призывом поддержать инициативу и ввести коллективные общеевропейские санкции против Итамара Бен-Гвира. Крупный рейд по выявлению нелегальных мигрантов провели бойцы МАГА в Тайбе. На основании судебного ордера силовики окружили и обыскали жилой комплекс, где, по оперативной информации, скрывались нарушители закона. В результате скоординированных действий задержаны 14 нелегалов, находившихся на территории Израиля без соответствующих разрешений. Все задержанные доставлены в местный полицейский участок для проведения допросов и дальнейшего следствия. Представители правоохранительных органов подчеркнули, что продолжат жестко пресекать нелегальное пребывание граждан, а также привлекать к ответственности лиц, обеспечивающих их жильем, работой или транспортом, поскольку это создает прямые угрозы безопасности страны. Сегодня воскресенье, 24 мая, переменная облачность с небольшим понижением температуры, которая будет комфортной для этого времени года. Дневной максимум плюс 24 градуса, ночью 16 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей, радио «Музыка», 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Рынок Махане-Иуда в Иерусалиме – один из самых известных в стране. Он сформировался в начале 20 века как место, где фермеры продавали продукты прямо с телег. Постепенно здесь появились постоянные лавки, склады и узкие торговые ряды. Сегодня это действующий рынок в полном смысле слова. Днем продают овощи, фрукты, специи, мясо, сыры, выпечку. К вечеру часть прилавков закрывается, и на их месте открываются бары, кафе и небольшие рестораны. Так рынок работает в двух режимах – дневном и вечернем. Еще одна особенность – разнообразие продавцов и кухонь. Здесь представлены традиции выходцев из Северной Африки, Ближнего Востока и Европы, и это напрямую отражается в ассортименте. За последние годы рынок стал важной точкой для израильской гастрономии. Именно здесь начинали и работали многие известные шеф-повара и рестораторы, в том числе Асаф Гранит. Вокруг рынка сформировалась целая ресторанная среда, которая повлияла на развитие современной израильской кухни. При этом он сохранил свою основную функцию – остался местом повседневных покупок для жителей города. Махане-Иуда – это пространство, которое одновременно работает как рынок и как живая часть городской культуры. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В армии обороны Израиля объявлена высшая степень боевой готовности на фоне публикации в саудовских СМИ проекта соглашения между США и Ираном. Руководство в Иерусалиме выражает крайнюю тревогу, цитирую, за утекших деталей документа, который предусматривает ослабление санкций и открытие Ормузского пролива, но полностью игнорирует ядерную программу Тегерана и его баллистические ракеты. Израильская сторона опасается, что размораживание многомиллиардных активов позволит Ирану укрепить свои позиции без решения ключевых вопросов безопасности. Параллельно с этим военное командование ЦАЛя требует от политического эшелона принять незамедлительное решение по Ливану, чтобы радикально устранить затянувшуюся угрозу атак беспилотников со стороны Хизбаллы. Ситуация на северных границах нашей страны, а также на иранском направлении достигла точки максимального напряжения. Вокруг общественной кампании в защиту бойца бригады «Нахаль», отправленного под арест за ношение шеврона с надписью «Мессия», разгорелся медийный скандал. Объединение родителей военнослужащих батальона опровергает тиражируемое в соцсетях сообщение крупных израильских журналистов о том, что демонстранты вчера вечером выкрикивали жесткие оскорбления в адрес начальника генштаба ЦАЛя Эйяля Замира во время протеста около его дома. Представители родительского комитета официально заявили, что собравшиеся у дома главы ЦАЛя активисты не имеют к ним никакого отношения, назвав обвинение спланированной ложью и попыткой заглушить протест против тюремного заключения солдата ЦАЛя. Родственники бойцов подчеркивают, что продолжат легальную борьбу за освобождение военнослужащего и не позволят сместить фокус внимания с проблемы преследования с помощью медийных вбросов. Добавлю, что солдат ЦАЛя арестован на 30 дней после того, как глава генштаба ЦАЛя генерал-лейтенант Эйяль Замир увидел у него на рукаве нашивку с надписью «Мессия». Французские власти приняли решение о немедленном запрете на въезд для министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро объяснил эту меру жестким обращением с европейскими активистами. Это была цитата. «Задержанными в ходе перехвата международной флотилии, которая пыталась прорвать морскую блокаду сектора Газа». Конец цитаты. Напомню, что Париж выразил резкий протест после публикации видеозаписи, на которой Итамар Бен-Гвир открыто насмехается над связанными иностранными гражданами. Французская сторона подчеркнула, что подобные действия государственных чиновников, сопровождающиеся многократными случаями подстрекательства, цитирую, абсолютно неприемлемы. Франция уже обратилась к руководству Европейского Союза с официальным призывом поддержать инициативу и ввести коллективные общеевропейские санкции против Итамара Бен-Гвира.
4: Крупный рейд по выявлению нелегальных мигрантов провели бойцы МАГА в Тайбе. На основании судебного ордера силовики окружили и обыскали жилой комплекс, где, по оперативной информации, скрывались нарушители закона. В результате скоординированных действий задержаны 14 нелегалов, находившиеся на территории Израиля без соответствующих разрешений. Все задержанные доставлены в местный полицейский участок для проведения допросов и дальнейшего следствия. Представители правоохранительных органов подчеркнули, что продолжат жестко пресекать нелегальное пребывание граждан, а также привлекать к ответственности лиц, обеспечивающих их жильем, работой или транспортом, поскольку это создает прямые угрозы безопасности страны. Сегодня воскресенье, 24 мая, переменная облачность с небольшим понижением температуры, которая будет комфортной для этого времени года. Дневной максимум плюс 24 градуса, ночью 16 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Израиль считается одной из ведущих стран в области медицинских технологий. Речь идет о медицинских стартапах, компаниях, которые разрабатывают решения для диагностики, лечения и мониторинга заболеваний. В Израиле работают сотни таких компаний, а медицинские технологии остаются одним из крупнейших направлений высокотехнологичного сектора. Здесь создаются медицинские приборы, цифровые системы для анализа данных пациентов и решения для дистанционного наблюдения. Один из факторов – сильная научная база, университеты, исследовательские центры и больницы. В Израиле существует и уникальный ресурс – единые медицинские базы данных, которые формируются десятилетиями и позволяют разрабатывать и проверять новые технологии. Больничные кассы и клиники часто участвуют в тестировании разработок, что ускоряет их внедрение. И еще один фактор – инвестиции. Медицинские технологии стабильно привлекают международные фонды. Среди известных примеров – капсульная эндоскопия, разработанная в Израиле, и системы мониторинга пациентов вне больницы. Поэтому медтех в Израиле – это не отдельная ниша, а полноценная отрасль, которая соединяет науку, медицину и бизнес. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Пресс-служба ЦАЛИ опубликовала уникальные кадры, снятые военнослужащей оперативной съемки старшим сержантом США в ходе интенсивной 24-часовой операции на юге Ливана. На кадрах запечатлен командир роты 601-го инженерного батальона 401-й бригады, который демонстрирует крупный склад вооружения элитного подразделения «Радван», обнаруженный всего за час до того, как они оба получили ранения. Оборонное ведомство подчеркивает высочайший героизм военных фотодокументалистов, фиксирующих боевые действия на передовой под огнем. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху созвал экстренное совещание с лидерами коалиционных партий и руководителями израильских служб безопасности для обсуждения формирующегося соглашения между США и Ираном. В Иерусалиме условия этой промежуточной сделки называют крайне невыгодными и считают серьезной угрозой для национальной безопасности. Высокопоставленный израильский источник сообщил, что главным сторонником дипломатического урегулирования в окружении Дональда Трампа выступает спецпосланник Стив Уитков. По оценкам Израиля, Уитков стремится зафиксировать перемирие практически любой ценой и оказывает мощное давление на Белый дом, чтобы не допустить возобновления ударов. Напомню, что потенциальная сделка предусматривает экономическое послабление Тегерану в обмен на открытие Ормузского пролива. При этом ключевые вопросы иранской ядерной программы и баллистических ракет откладываются на потом. Соглашение между США и Ираном может быть подписано уже в ближайшие дни и, судя по всему, напрямую затронет Ливан, что приведет к прекращению боевых действий между Израилем и группировкой «Хизбалла». Согласно данным соглашения, которые попали в СМИ, Тегеран обязуется открыть Ормузский пролив для судоходства без взимания платы, а Вашингтон со своей стороны не станет размораживать и передавать Ирану денежные средства. Стороны получат 60 дней режима тишины для продолжения переговоров по ядерной программе. При этом основные международные санкции останутся в силе, за исключением частичных послаблений на экспорт иранской нефти. Дональд Трамп подтвердил в своей соцсети, что договор в целом согласован после его консультации с лидерами арабских стран. В то время как Тегеран официально заверил руководство «Хизбаллы», что не пойдет на сделку без учета интереса Ливана. Скандал с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром продолжается. Специальный представитель организации «Совет мира» Николай Младенов резко осудил Итамара Бен-Гвира. Напомню, что поводом для жесткой критики стала публикация Бен-Гвиром видеоролика, на котором он открыто насмехается над задержанными активистами пропалестинской флотилии. Младенов назвал подобные действия позорными и недопустимыми, подчеркнув, что такие действия подрывают авторитет власти и отвлекает от ключевых стратегических задач. В это же время в Израиле кадры, показанные Бен-Гвиром, граждан еврейского государства восприняли позитивно, комментируя, что не хлебом и солью мы должны встречать провокаторов из флотилии. Полиция Израиля обращается к гражданам с экстренной просьбой о помощи в проведении поисковой операции по розыску 22-летнего Романа Ермоленко, проживающего в Холоне. Согласно официальной сводке, молодого человека в последний раз видели утром 21 мая. Приметы пропавшего – рост 183 сантиметра, худощавое телосложение, глаза карие, носит усы, щетину. Сейчас у Романа могут быть длинные волосы. Всех, кто владеет любыми сведениями о возможном местонахождении Романа, просит незамедлительно позвонить по телефону горячей линии 100 или же связаться с дежурной частью округа по телефону 03-502-79-99. Сегодня воскресенье, 24 мая, переменная облачность с небольшим понижением температуры. Дневной максимум плюс 24 градуса, ночью 16 градусов тепла. Без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Ебеседер, наверное, самое известное выражение на иврите. Его говорят, когда нет точного плана, когда что-то идет не по графику или когда просто не хочется усложнять. Буквально это означает «все будет в порядке». Но на практике смысл гораздо шире. Иногда это способ успокоить себя или другого. Иногда отложить решение. А иногда признать, что полного контроля все равно нет. Со временем «Ебеседер» стало не просто фразой, а частью повседневного мышления. С одной стороны, это помогает быстрее двигаться вперед и не застревать в неопределенности. С другой, именно это выражение часто критикуют за легкость, с которой можно недооценить детали или отложить важные решения. Но как бы вы к нему ни относились, «Ебеседер» остается одной из самых узнаваемых формул израильской жизни – смеси оптимизма и фатализма. Радио 106.4 FM. Всегда с вами. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Христос просибает под следствием, ждет вердикта 2000.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Пресс-служба ЦАЛИ опубликовала уникальные кадры, снятые военнослужащие оперативной съемки старшим сержантом США в ходе интенсивной 24-часовой операции на юге Ливана. На кадрах запечатлен командир роты 601-го инженерного батальона 401-й бригады, который демонстрирует крупный склад вооружения элитного подразделения «Радван», обнаруженный всего за час до того, как они оба получили ранения. Оборонное ведомство подчеркивает высочайший героизм военных фотодокументалистов, фиксирующих боевые действия на передовой под огнем. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху созвал экстренное совещание с лидерами коалиционных партий и руководителями израильских служб безопасности для обсуждения формирующегося соглашения между США и Ираном. В Иерусалиме условия этой промежуточной сделки называют крайне невыгодными и считают серьезной угрозой для национальной безопасности. Высокопоставленный израильский источник сообщил, что главным сторонником дипломатического урегулирования в окружении Дональда Трампа выступает спецпосланник Стив Уитков. По оценкам Израиля, Уитков стремится зафиксировать перемирие практически любой ценой и оказывает мощное давление на Белый дом, чтобы не допустить возобновления ударов. Напомню, что потенциальная сделка предусматривает экономическое послабление Тегерану в обмен на открытие Ормузского пролива. При этом ключевые вопросы иранской ядерной программы и баллистических ракет откладываются на потом. Соглашение между США и Ираном может быть подписано уже в ближайшие дни и, судя по всему, напрямую затронет Ливан, что приведет к прекращению боевых действий между Израилем и группировкой «Хизбалла». Согласно данным соглашения, которые попали в СМИ, Тегеран обязуется открыть Ормузский пролив для судоходства без взимания платы, а Вашингтон со своей стороны не станет размораживать и передавать Ирану денежные средства. Стороны получат 60 дней режима тишины для продолжения переговоров по ядерной программе. При этом основные международные санкции останутся в силе, за исключением частичных послаблений на экспорт иранской нефти. Дональд Трамп подтвердил в своей соцсети, что договор в целом согласован после его консультаций с лидерами арабских стран. В то время как Тегеран официально заверил руководство «Хизбаллы», что не пойдет на сделку без учета интереса Ливана. Скандал с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром продолжается. Специальный представитель организации «Совет мира» Николай Младенов резко осудил Итамара Бен-Гвира. Напомню, что поводом для жесткой критики стала публикация Бен-Гвиром видеоролика, на котором он открыто насмехается над задержанными активистами пропалестинской флотилии. Младенов назвал подобные действия позорными и недопустимыми, подчеркнув, что такие действия подрывают авторитет власти и отвлекает от ключевых стратегических задач. В это же время в Израиле кадры, показанные Бен-Гвиром, граждане еврейского государства восприняли позитивно, комментируя, что не хлебом и солью мы должны встречать провокаторов из флотилии. Полиция Израиля обращается к гражданам с экстренной просьбой о помощи в проведении поисковой операции по розыску 22-летнего Романа Ярмоленко, проживающего в Холоне. Согласно официальной сводке, молодого человека в последний раз видели утром 21 мая. Приметы пропавшего – рост 183 сантиметра, худощавое телосложение, глаза карие, носит усы, щетину. Сейчас у Романа могут быть длинные волосы. Всех, кто владеет любыми сведениями о возможном местонахождении Романа, просят незамедлительно позвонить по телефону горячей линии 100 или же связаться с дежурной частью округа по телефону 03-502-79-99. Сегодня воскресенье, 24 мая, переменная облачность с небольшим понижением температуры. Дневной максимум плюс 24 градуса, ночью 16 градусов тепла. Без осадков. Израильская служба новостей, радио «Музыка», 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: Арнона – это муниципальный налог на недвижимость, который платят почти все жители Израиля. В отличие от государственных налогов, он поступает напрямую в бюджет города или местного совета. Из этих средств финансируется повседневная городская жизнь. Уборка улиц, вывоз мусора, школы, детские сады, освещение, инфраструктура. Плательщиком считается тот, кто фактически пользуется помещением – арендатор или владелец.

0: Штиглиц. Размер налога рассчитывается по площади недвижимости, а также зависит от ее назначения – жилое это помещение или коммерческое. Ставки для бизнеса значительно выше, чем для жилья, и именно коммерческий сектор во многом формирует доходы муниципалитетов. При этом тарифы устанавливаются на уровне города, поэтому суммы могут заметно отличаться даже между соседними населенными пунктами. Существуют льготы для пенсионеров, новых репатриантов и людей с инвалидностью. Арнона – это не абстрактный налог, а прямой источник финансирования городской среды, в которой живут и работают жители.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Если хочешь танцевать.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Гордость современной израильской литературы Амос Оз родился в Иерусалиме в 1939 году. В подростковом возрасте ушел из дома в кибуц Хульда и взял фамилию Оз – Сила. Его книги переведены более чем на 40 языков и издаются по всему миру. Среди самых известных произведений – «Повесть о любви и тьме», «Мой Михаэль», «Черный ящик». В его текстах почти всегда есть израильская реальность, но она показана через частные истории и через внутренний мир человека. Амос Оз был не только писателем, но и одним из заметных общественных интеллектуалов, но участвовал в дискуссиях о политике и обществе. Амос Оз – лауреат премии Израиля по литературе и многих международных наград, включая премию Гёте и премию принца Астурийского. Амос Оз умер в 2018 году в возрасте 79 лет. Его книги продолжают читать и любить, и сегодня он считается одним из классиков современной ивритской литературы. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Мамад – это защищенная комната внутри квартиры, предназначенная для укрытия во время обстрелов. Само название – аббревиатура «Мерхав Муган Дирати» – защищенное пространство в квартире. С начала 90-х годов наличие мамада стало обязательным стандартом при строительстве новых домов в Израиле. Такая комната строится из усиленного бетона с герметичной дверью и окном и рассчитана на защиту от осколков и ударной волны. В обычной жизни это полноценная комната – спальня, кабинет или детская. Но в экстренной ситуации она становится укрытием, в которое нужно попасть за короткое время, иногда за считанные секунды. В последние годы на фоне регулярных обстрелов значение мамада стало особенно заметным. Это отразилось и на рынке недвижимости. Квартиры с защищенной комнатой востребованы больше, а в старых домах, где мамадов нет, спрос часто ниже. Поэтому мамад сегодня – это не только элемент безопасности, но и важный фактор при выборе жилья. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Хадират Клитайс Оен. Кирьят Шмона. Икансу ла мерхава муган.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Офра Хаза – одна из самых известных израильских певиц, добившихся международного успеха. Она родилась в Тель-Авиве в районе Шхунат-Атиква, в семье выходцев из Йемена. Начинала в молодежном театре «Атиква», а в 70-е и 80-е годы стала популярной на израильской сцене. Широкую известность за пределами страны принес альбом «Йеменские песни», в котором традиционные йеменские мелодии были записаны в современной обработке. Особенно выделялась композиция «Имни Налу», которая стала международным хитом и звучала в Европе и США. В 1983 году Офра Хаза представляла Израиль на конкурсе Евровидения с песней «Хай» и заняла второе место. В дальнейшем она записывала альбомы на разных языках, сотрудничала с зарубежными музыкантами и выступала за пределами Израиля. Офра Хаза умерла в 2000 году в возрасте 42 лет от осложнений, связанных с ВИЧ-инфекцией. Сегодня ее имя остается одной из ключевых точек в истории израильской музыки и одним из немногих примеров международной карьеры израильского артиста. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: It's a top, my selector.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко.
1: Мапай – одна из главных партий в истории Израиля. Полное название – «Мифлегет Пуалей Эрец Исраэль» – «Партия рабочих земли Израиля». Она была создана в 1930 году в результате объединения двух движений – Ахдута Авода и Апоэля Цаир. Еще до создания государства Мапай стала центральной силой еврейского Ишува, влияла на национальные институты, гестадрут, поселенческое движение и политическую организацию будущей страны. После провозглашения независимости именно Мапай стала первой партией власти. Из ее рядов вышли первые премьер-министры – Давид Бен-Гурион, Моше Шарет, Леви Ишколь и Гольда Мейер. Мапай сочетала социалистическую идеологию, сионизм и очень практичный подход к строительству государства. Через нее формировались ключевые решения в экономике, безопасности, абсорбции репатриантов и создании государственных институтов. В 1968 году Мапай объединилась с Ахдута Авода и Рафи. Так была создана партия труда «Мифлегет Авода». Сама Мапай исчезла с политической карты, но система, которую она строила десятилетиями, во многом определила ранний облик Израиля.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Let's go.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что...

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня.

0: звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.